лэж шан ата моцдат ахат шинал лошита алчингита аю дональдс до эдо банжит ин да до лэлто адо хаш хашудат аха кон эя троего эпанадон петрансдокис де куита хаджинжит да